103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Мегаполис. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

А чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: Калупаси,
1: дружен по муре. Радио Мегаполис.
2: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис. You don't fool me.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В Самаре 7 часов утра.
3: Спонсор прогноз погоды на «Радио Мегаполис» ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня облачно, с прояснением, будет дождь, местами гроза, есть вероятность града, ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Шквалистое усиление ветра ожидается с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Реклама. Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: 7.12, Самара, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим, нашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю хорошего утра понедельника на календаре. 22 июня в России сегодня отмечается День памяти и скорби, очередная годовщина начала Великой Отечественной войны. На радио Мегаполис отменяются все развлекательные передачи. Что астрологи предсказали нам на сегодня, мы послушаем минуты через 3-4. Сейчас дорожная сводка на радио Мегаполис. По данным Яндекс.Карт, движение в городе загружено всего на 2 балла. Крупных пробок пока что не наблюдается. Счастливого вам пути.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 7 часов 17 минут. Самаре, радио «Мегаполис», «Золотые хиты». Прямо сейчас на 103.6 FM Анна Романова расскажет, что астрологи предсказали нам не только на сегодня, но и на все последующие дни этой недели.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз. Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя самостоятельности и нестандартных решений. Не рассчитывайте на участие других людей в ваших делах. Возможно, воспаление и небольшие травмы. Тельцы, вы почувствуете, что силы заканчиваются. Может созреть давний конфликт. Не торопите события, и все решится в вашу пользу. Близнецы, неделя удачных поездок. Командировки принесут деньги и откроют новые возможности. Возможно, смена целей или приоритетов. Раки, неделя неопределенности. Вы не сможете определиться с дальнейшими планами. Не торопитесь, нужные решения обязательно к вам придут. Львы, основные вопросы решатся, и не стоит пока бросаться в новые проекты. Отдыхайте, наслаждайтесь моментом и не верьте странным слухам. Девы, неделя уязвимости и глубокого доверия. Придется предоставить возможность решать другим людям. Вам нужно восстановить силы. Весы, время домашних преобразований и активных решений в сфере недвижимости. Стоит ожидать существенных перемен. Скорпионы, это период погружения в себя. Вы сможете разобраться во многих запутанных вопросах. Это позволит вам многое изменить. Стрельцы, неделя непонимания и хаоса. Не верьте всему, что слышите. Пока многое будет скрыто от вас. Ищите нестандартные решения. Козероги, неделя мелких неурядиц, бытовых сложностей и неудачных поездок. Будьте готовы к сложностям в пути и больше доверяйте близкому человеку. Водолеи, могут вернуться некоторые старые проблемы и задачи. На этот раз они будут решены с блеском. Это время успеха и радости. Рыбы, неделя, когда лучше всего работать в союзе с другими людьми. Не доверяйте первому впечатлению, оно будет неверным.
1: Радио «Мегаполис».

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: на радио Мегаполиса о погоде. В Самаре сегодня будет облачно с прояснениями. Дождь, местами гроза, возможен град. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 17.
1: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль». Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 203-200.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распространение.

0: снега с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегафон».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской.

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. В Самаре 7 часов 46 минут. Сейчас с нами Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июня в России – День памяти и скорби. В 1941 году в эту дату началась Великая Отечественная война. Тогда никто не знал, что битва продлится 1418 дней. В этот день мы зажигаем свечи памяти, а в 12:15 замираем. Это момент, когда в 41-м объявили о нападении. По всей стране сегодня звучат военные песни. Легендарный полководец Георгий Жуков называл любимыми три – «Священная война», «Эх, дороги» и «Соловьи». «Священная война» была написана в первые дни Великой Отечественной, она поднимала дух солдат и стала гимном, ведущим в бой, а «Соловьи» написано уже в конце войны в ожидании победы и мирной жизни. В 1944-м композитор Соловьев Седой и поэт-фронтовик Алексей Фатьянов оказались в одной гостинице «Москва». Поэт вспомнил, как однажды в затишье после боя вдруг услышал трели соловья, будто и нет войны, и запомнил этот момент. Мелодию для припева тоже придумал он.

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103,6 FM. Радио Мегаполис.

Самаре 7 часов 59 минут на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 8 часов 2 минуты, пасмурно за окном, плюс 18, днем плюс 19-21, дождь, местами гроза и возможен град. На радио «Мегаполис» с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарские вузы начали прием заявлений от выпускников. В этом году на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры выделено порядка 12 тысяч бюджетных мест. Самые востребованные у самарских абитуриентов – IT, цифровые технологии, педагогика, медицина, авиастроение, нефтегазовое дело и энергетика. Приемная кампания на бюджетные места бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля. Для бюджетных мест в магистратуру – до 20 августа. В бакалавриат и специалитет на платные места – до 20 сентября. Россиянам разрешат отказываться от бумажных свидетельств органов ЗАГС. Они будут выдаваться только по желанию, пишет российская газета со ссылкой на Минюст. В 2018-м в России создали единый госреестр записей актов гражданского состояния, а полный переход от бумажных архивов к цифровому ресурсу завершился в 2020-м. Упростился целый ряд процедур, в частности, стала доступна дистанционная регистрация рождения ребенка. При этом для детей до 14 лет сохранится обязательная выдача бумажных свидетельств о рождении. Новая неделя начинается в Самарской области с дождливой погоды. Сегодня возможны грозы, не исключается град. Порывы ветра в непогоду могут достигать 20 метров в секунду. Спасатели просят отложить работы на высоте и напоминают о мерах безопасности. На улице нужно избегать неустойчивых конструкций, лэп и деревьев. В случае града прикрывать голову сумкой или одеждой. Дома закрыть окна и двери, отключить электроприборы. Водителям, которых дождь с грозой застал в пути, следует остановиться на обочине, включить аварийный сигнал и переждать. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Самарской области продержится как минимум до среды включительно, но будет тепло, днем до плюс 25. Индия вышла в лидеры по числу трудовых мигрантов в России. Соответствующие исследования провели школа управления Сколково и группа компаний «Интруд». Сообщается, что прежде лидером всегда был Китай, откуда приезжали рабочие, менеджеры и предприниматели. По последним данным, специалистам из Индии выдали более 90 тысяч квот, а китайцам свыше 89 тысяч. Общее число квот превысило 278 тысяч. Сборная Египта одержала первую победу на чемпионате мира в истории. Команда из страны пирамид в матче второго тура обыграла Новую Зеландию. Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 3-1. Текущий мундиаль Египет начал с ничьей против Бельгии 1-1, а Новая Зеландия сыграла в ничью с Ираном 2-2 дважды по ходу игры, ведя в счете. Перед третьим туром Египет набрал 4 очка и возглавил группу G, где также выступают Иран и Бельгия. Сборная Новой Зеландии занимает последнюю строчку таблицы с одним очком. Доллар на сегодня 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля и 17 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре сегодня облачно, с прояснениями будет дождь, местами гроза, есть вероятность града, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В Самаре 8 часов 12 минут. Доброе утро, понедельник. На календаре 22 июня. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. На улице сейчас пасмурно, плюс 18 градусов. Днем до 21 ожидается дождь, возможно, гроза и есть вероятность града. К любимой музыке на 103.6 FM вернемся через минуту примерно. Еще раньше расскажу о дорожной обстановке в Самаре.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Посмотрим, что на самарских дорогах. На 4 балла они загружены. По данным Яндекс.Карт, сильнее всего на Нововокзальной, от Новосадовой до Старозагора, на улице Аврора, от Южного моста до Промышленности.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Свежий суперхит от Оливии Дин. So easy. Самаре 8.21, на улице плюс 18 градусов. Впереди у нас парочка отличных песен на радио Мегаполис. Hardway. Чуть больше, чем через минуту. На 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Дом у Космопорта 2 сдан.
1: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
2: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
3: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
7: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
8: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
9: Ну, рассказывай, где и как.
8: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
9: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
10: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
11: Телефон рекламной службы 207-2127.
12: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре половина девятого. На улице плюс 18 градусов. Дальше на 103.6 FM. Подробный прогноз погоды на сегодня. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Выпускники по всей России массово жалуются на ошибки в заданиях ЕГЭ и подают апелляции, сообщает телеграм-канал «База». Так, по данным канала, недовольство вызвали опечатки в заданиях, которые оцениваются в большое количество баллов. Свежий песок завезли на все пляжи Самары. Его уже полностью разровняли на первой и второй очередях набережной, Красной Глинки и Можайского, сообщили в мэрии. На второй очереди смонтировано и расставлено пляжное оборудование. В этом сезоне появится еще больше деревянных настилов, открытых душевых, раздевалок и скамеек. Новая неделя начинается в Самарской области с дождливой погоды. Сегодня возможны грозы, не исключается град. Порывы ветра в непогоду могут достигать 20 метров в секунду. Водителям, которых дождь с грозой застал в пути, следует остановиться на обочине, включить аварийный сигнал и переждать. Каждый пятый россиянин серьезно рассматривает переезд в другой регион ради работы. Как пишет «Коммерсант», еще 8% опрошенных уже сменили место жительства, а 16% отказались от этой идеи после изучения вариантов. Главной причиной для переезда остается более высокая зарплата. Чаще других к релокации готовы молодые специалисты.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре облачно, с прояснениями, будет сегодня дождь, местами гроза, возможен град. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Обещают шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура днем 19-21 градус. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 9:29 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре понедельник, 22 июня. Кто из прославленных российских рок-музыкантов сегодня празднует свой день рождения? Катя Григорьева расскажет в предстоящие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно уютно, не дует и точка.
3: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
4: 373-2010.
5: Внимание! Будущие новоселы. Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90.
6: Застройщик ООО «Фирма 315». Проектная рекомендация размещена на сайте наш.com.рф. Разрешено на строительство номер 63-22-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022
1: крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: На радио «Мегаполис» о ситуации на самарских дорогах. К этой минуте есть местами затруднения. На 4 балла загружено движение. По данным Яндекс.Карт, крупнее всего пробки на Южном шоссе от поста ГИБДД до Авроры. На улице Аврора от Южного моста до Промышленности. На улице Свободы от Нововокзальной до 22-го подъезда.
5: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Самаре 8.46, на радио Мегаполис «Золотые хиты», на 103.6 FM. С нами сейчас Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июня 1959 в Екатеринбурге, тогда Свердловске, родился Владимир Шахрин. Легенда русского рока, бессменный лидер группы «Чайф». Он начал играть на гитаре и петь еще в школе, а в 10 классе познакомился с Владимиром Бегуновым, и они создали сначала школьный ансамбль, а потом и «Чайф». По образованию Шахрин строитель и в 80-е 9 лет работал монтажником. Он говорит, что это классная профессия, а результаты труда хранятся так долго, что можно ехать с внуками по городу и говорить: «А это твой дедушка строил». Навыки строителя ему пригодились и в своем доме на даче. Владимир Шахрин сегодня играет любимую музыку в любимом городе, а живет с любимой женой, которую встретил более 40 лет назад. Несмотря на огромную популярность, ни он, ни другие музыканты группы не уехали в столицу. Почти у всех жены еще со студенческой скамьи, и это опора и фундамент. И это особенно ясно, когда все собираются у него на даче с детьми, с внуками за длинным-длинным столом.
4: Может!

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 1 минута, плюс 17 за окном, днем плюс 19, 21, дождь, местами гроза и возможен град. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Выпускники по всей России массово жалуются на ошибки в заданиях ЕГЭ и подают апелляции. Об этом сообщает телеграм-канал «База». Так, по данным канала, недовольство вызывали опечатки в заданиях, которые оцениваются в большое количество баллов. На экзамене по литературе выпускники не нашли цитату Павла Кирсанова из «Отцов и детей» в задании на сопоставление. На ЕГЭ по русскому в задании на ударение в слове «позвала» была лишняя буква «А». Также выпускники заявили об ошибках в заданиях по биологии, английскому и информатике. В Рособорнадзоре заявили, что все замечания проанализированы и переданы в Федеральный институт педагогических измерений. Следователи регионального СКР выясняют обстоятельства гибели троих школьников. Трагические инциденты произошли на минувшей неделе. На реке Сургут в Сергиевском районе утонули двое детей 9-11 лет, а на реке Сок – 13-летняя девочка. Спасатели напоминают, что с наступлением летних каникул количество несчастных случаев с несовершеннолетними увеличивается. Дети тонут во время купания в реках и водоемах и падают из окон, опираясь на противомоскитные сетки. В Тольятти отменили ежегодный фестиваль «Гидростройфест». Музыкальный опен-эйр, который должен был состояться в середине августа, отказались проводить в целях безопасности, сообщили организаторы. Самарский театр оперы и балета стал обладателем национальной премии «Золотая маска». Итоги подведены в Омске. Награду в номинации «Опера» получила постановка сказки Гофмана. Премьера на самарской сцене состоялась в сентябре 2024-го. «Золотая маска» в номинации «Опера» – это новое достижение Самарского театра, заявил постановщик оперы, худрук и главный дирижер Евгений Хохлов. В этом сезоне за звание лучших спектаклей боролись 68 номинантов со всей страны. Доллар на сегодня 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля и 17 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня в Самаре будет облачно с прояснениями, дождь, местами гроза, возможен град, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду, обещают шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, температура днем до 19-21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.13 в Самаре, радио «Мегаполис», «Золотые хиты» вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Хорошего утра вам желаю. На календаре понедельник, 22 июня. В России сегодня День памяти и скорби, 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Отменены все развлекательные программы на радио «Мегаполис», в том числе игра «Невероятный вопрос». В ближайшие пару-тройку минут на 103.6 FM гороскоп на неделю, а еще раньше, уже через минуту примерно, расскажу о ситуации на самарских дорогах.
1: Реклама.
2: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
3: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
4: 373-2010.
5: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, на 5 баллов они загружены. Движение плотное. Самые крупные пробки на улице Свободы от Нововокзальной до 22-го партсъезда. На улице Авроры от Южного моста до Промышленности.
6: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: 9.17, Самария, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, и где сейчас послушаем мы гороскоп. Слово Анне Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя самостоятельности и нестандартных решений. Не рассчитывайте на участие других людей в ваших делах. Возможно, воспаление и небольшие травмы. Тельцы, вы почувствуете, что силы заканчиваются. Может созреть давний конфликт. Не торопите события, и все решится в вашу пользу. Близнецы, неделя удачных поездок. Командировки принесут деньги и откроют новые возможности. Возможно, смена целей или приоритетов. Раки, неделя неопределенности. Вы не сможете определиться с дальнейшими планами. Не торопитесь, нужные решения обязательно к вам придут. Львы, основные вопросы решатся, и не стоит пока бросаться в новые проекты. Отдыхайте, наслаждайтесь моментом и не верьте странным слухам. Девы, неделя уязвимости и глубокого доверия. Придется предоставить возможность решать другим людям. Вам нужно восстановить силы. Весы, время домашних преобразований и активных решений в сфере недвижимости. Стоит ожидать существенных перемен. Скорпионы. Это период погружения в себя. Вы сможете разобраться во многих запутанных вопросах. Это позволит вам многое изменить. Стрельцы. Неделя непонимания и хаоса. Не верьте всему, что слышите. Пока многое будет скрыто от вас. Ищите нестандартные решения. Козероги. Неделя мелких неурядиц, бытовых сложностей и неудачных поездок. Будьте готовы к сложностям в пути и больше доверяйте близкому человеку. Водолеи. Могут вернуться некоторые старые проблемы и задачи. На этот раз они будут решены с блеском. Это время успеха и радости. Рыбы. Неделя, когда лучше всего работать в союзе с другими людьми. Не доверяйте первому впечатлению, оно будет неверным.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
5: Дорога в облака.
4: «Дорога в облака». Этот город. «Ветер знает». «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегафон».

0: Радио «Мегаполис». Там, где музыка прежде всего.
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, Самаре 9 часов 32 минуты, на улице плюс 17 градусов, на 103.6 FM впереди подробный прогноз на понедельник, а сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. На госуслугах стартовал прием заявлений в ВУЗы. Об этом сообщила Минцифры. С помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление. Результаты ЕГЭ, сведения о льготах и индивидуальных достижениях передаются в ВУЗы автоматически. Загружать их самим не нужно. В Самаре и Тольятти на 27 июня установлен полный запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничение вводится в связи с проведением в школах выпускных вечеров. Однако запрет не будет распространяться на бары и рестораны. В северном полушарии Земли началось астрономическое лето. С понедельника Солнце ежедневно в полдень будет опускаться ниже и ниже горизонта, уменьшая продолжительность светового дня. Так будет продолжаться до 21 декабря. Серена Уильямс выступит в одиночном разряде Уимблдона. 44-летняя американка получила wildcard. Она также примет участие в парном разряде вместе со своей сестрой, 46-летней Винус Уильямс. Серена, обладательница 23 титулов на турнирах Большого шлема в начале июня, возобновила карьеру после 4-летней паузы.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре облачно, с прояснениями, будет дождь, местами гроза и возможен град. Ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 20:10, Самара, радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре понедельник, 22 июня. Через пару минут вернемся к нашей любимой музыке на 103.6 FM. А еще раньше поговорим о движении на дорогах Самары.
1: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200. Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте. Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Сильнее всего на улице Свободы от Нового Вокзальной до 22-го партсъезда. На Антонова, Овсеенко, от Карбышева до Авроры.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Без 15:10. Самаре, радио Мегаполис. Там, где музыка прежде всего. И где мы сейчас послушаем что-то интересное от Кати Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июня в России – День памяти и скорби. В 1941 году в эту дату началась Великая Отечественная война. Тогда никто не знал, что битва продлится 1418 дней. В этот день мы зажигаем свечи памяти, а в 12:15 замираем. Это момент, когда в 41-м объявили о нападении. По всей стране сегодня звучат военные песни. Легендарный полководец Георгий Жуков называл любимыми три – «Священная война», «Эх, дороги» и «Соловьи». «Священная война» была написана в первые дни Великой Отечественной, она поднимала дух солдат и стала гимном, ведущим в бой, а «Соловьи» написано уже в конце войны, в ожидании победы и мирной жизни. В 1944-м композитор Соловьев Седой и поэт-фронтовик Алексей Фатьянов оказались в одной гостинице «Москва». Поэт вспомнил, как однажды в затишье после боя вдруг услышал трели соловья, будто и нет войны, и запомнил этот момент. Мелодию для припева тоже придумал он.

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: 9.58 в Самаре. Дальше на 103.6 FM свежие новости и прогноз погоды. Через минуту музыка понятная без слов на радио Мегаполис.
1: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, за окном плюс 18, днем плюс 19.21, дождь, местами гроза и град возможен. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Туроператоры возобновили продажу туров россиянам в страны Ближнего Востока. Об этом ведомостям сообщил вице-президент РСТ Дмитрий Горин. Рекомендация Минэкономразвития при остановке продажи туров в страны Персидского залива действовала с 3 марта. Она была введена после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Самарские вузы начали прием заявлений от выпускников. В этом году на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры выделено порядка 12 тысяч бюджетных мест. Самые востребованные у самарских абитуриентов направления – IT, цифровые технологии, педагогика, медицина, авиастроение, нефтегазовое дело и энергетика. Приемная кампания на бюджетные места бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля. Для бюджетных мест в магистратуру – до 20 августа. В бакалавриаты и специалитет на платные места – до 20 сентября. Подать заявление в университеты можно с помощью сервиса «Поступление в ВУЗ онлайн» на госуслугах. Там же можно отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление. Первая половина наступившей рабочей недели в Самарской области будет дождливой, но теплой. В дневные часы синоптики прогнозируют до плюс 25 градусов, что соответствует норме июля. Минимальная ночная температура будет в пределах плюс 12-17 градусов. До среды включительно прогнозируются дожди, местами сильные с грозами, градом и порывистым ветром. Свежий песок завезли на все пляжи Самары. Его уже полностью разровняли на первой и второй очередях набережной, Красной Глинки и Уможайского. Об этом сообщили в мэрии. На второй очереди смонтировано и расставлено пляжное оборудование. В этом сезоне появится еще больше деревянных настилов, открытых душевых, раздевалок и скамеек. В России сегодня день памяти и скорби. Это официальная памятная дата. В этот день, 85 лет назад, Германия напала на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. Таким образом, СССР вступил во Вторую мировую войну, которая началась с 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. В этот день в России приспускают государственные флаги, отменяют развлекательные передачи. По всей стране проходят памятные мероприятия. Хоккейный вратарь Максим Третьяк объявил о завершении выступлений. Минувший сезон внук трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка начал в «Ладе», за которую сыграл 3 матча и отразил 86% бросков. Затем перешел в «Сочи», за который провел 2 встречи. Процент отраженных бросков составил 55%. Всего за карьеру в КХЛ 29-летний Максим Третьяк провел 129 матчей и одержал 20 побед. Его коэффициент надежности 3,7, что говорит о проблемах либо в игре самого вратаря, либо в общей обороне команды. Доллар на сегодня 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля и 17 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре сегодня облачно, с прояснением, будет дождь, местами гроза, есть вероятность града, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 10 часов 9 минут. На 103.6 FM автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Уникальная Porsche 911 представила знаменитое автоателье «Зондервунш». Поводом стал выход мультфильма «История игрушек 5». Характеры главных героев перенесли на три модификации. Первая машина – это спорткар в образе космонавта База Лайтера. У него огромный спойлер и аэродинамический обвес. Версию в честь ковбойской девчонки Джесси создали на базе 911-й Targa 4 GTS. Ее интерьер обшит премиальной кожей со вставками из натурального денима, а складная крыша имитирует цвет шляпы героини. И третья машина – купе шерифа Вуди. Чтобы покрасить его, была создана многослойная краска, которая идеально имитирует текстуру старых потертых джинсов. Кажется, будто кузов тканевый, хотя это чистый металл. Скоро эти шедевры продадут на благотворительном аукционе. И пусть владельцам таких Porsche станут единицы, зато оценить кропотливую работу дизайнеров и пересмотреть классику анимации может каждый.
1: Реклама.
4: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
5: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
6: 373-2010.
7: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре половина одиннадцатого. За окном сейчас плюс 18 градусов. Через минуту поговорим о погоде подробнее. Сейчас на 103.6 FM. Коротко о свежих новостях.
1: Здравствуйте. Российским туристам разрешили ездить в страны Персидского залива. Решение принято после заключения меморандума между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Одновременно российские власти отменили рекомендации туроператорам не продавать туры в Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию. С 1 сентября в российских школах начнут изучать арабский язык. Программу уже утвердили в Минпросвещении. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. В Тольятти отменили ежегодный фестиваль «Гидростройфест». Музыкальный опен-эйр, который должен был состояться в середине августа, отказались проводить в целях безопасности. Об этом сообщили организаторы. Самарский театр оперы и балета стал обладателем национальной премии «Золотая маска». Итоги подведены в Омске. Награду в номинации «Опера» получила постановка сказки Гофмана Жака Оффенбаха. Премьера на самарской сцене состоялась в сентябре 2024-го. Хоккейный вратарь Максим Третьяк объявил о завершении карьеры. Минувший сезон 29-летний внук трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка начал в «Ладе», затем перешел в «Сочи», который по итогам чемпионата не стал продлевать с вратарем контракт.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре облачно, с прояснениями, будет сегодня дождь, местами гроза, возможен град. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Обещают шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура днем 19-21 градус. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Мама, привет, я в Миндале. Тут пломбир «Белая долина» и эскимо в шоколаде от Сампо отдают за бесценок. Да всего за 29,99. Беру 100 штук, освобождай морозилку.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», без 15.11, Самаре, на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июня 1959 в Екатеринбурге, тогда Свердловске, родился Владимир Шахрин. Легенда русского рока, бессменный лидер группы «Чайф». Он начал играть на гитаре и петь еще в школе, а в 10 классе познакомился с Владимиром Бегуновым, и они создали сначала школьный ансамбль, а потом и «Чайф». По образованию Шахрин строитель и в 80-е 9 лет работал монтажником. Он говорит, что это классная профессия, а результаты труда хранятся так долго, что можно ехать с внуками по городу и говорить: «А это твой дедушка строил». Навыки строителя ему пригодились и в своем доме на даче. Владимир Шахрин сегодня играет любимую музыку в любимом городе, а живет с любимой женой, которую встретил более 40 лет назад. Несмотря на огромную популярность, ни он, ни другие музыканты группы не уехали в столицу. Почти у всех жены еще со студенческой скамьи, и это опора и фундамент. И это особенно ясно, когда все собираются у него на даче с детьми, с внуками за длинным-длинным столом.
4: Может

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама. Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация размещена на сайте «Нашпотеком.рф». Разрешено строительство 06-31-01-02-2022-5-25-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22
1: неважно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255 000. 255 000.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 102,6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, за окном 18 градусов, днем до 21, дождь, местами гроза, возможен град. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Форматы школьных выпускных определят региональные власти, сами образовательные организации и родители. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В этом году выпускные в школах запланированы на 27 июня. Эксперты отмечают, что представители поколения зумеров предпочитают более сдержанные форматы праздников и менее ориентированы на демонстративное потребление. В Самарской области обнаружили одно из древнейших захоронений на территории России. Оно датируется 18-13 веками до нашей эры. Об этом сообщили в региональном Минэкономразвитии. Раскопки в районе логистического парка «Преображенка-2» ведутся в течение 2 лет. Основная их часть завершена. Ученые изучили 6 курганов. Артефакты поступят в фонды областных музеев и пополнят историческое наследие региона. Самарские исследователи выясняют обстоятельства гибели 3 школьников. Трагические инциденты произошли на минувшей неделе. На реке Сургут в Сергиевском районе утонули 2 детей 9 и 11 лет, а на реке Сок 13-летняя девочка. Спасатели напоминают, что с наступлением летних каникул количество несчастных случаев с несовершеннолетними увеличивается. Дети тонут во время купания в реках и водоемах и падают из окон, опираясь на противомоскитные сетки. Новая неделя начинается в Самарской области с дождливой погоды. Сегодня возможны грозы, не исключается град. Порывы ветра в непогоду могут достигать 20 метров в секунду. Спасатели просят отложить работы на высоте и напоминают о мерах безопасности. На улице нужно избегать неустойчивых конструкций, ЛЭП и деревьев. В случае града прикрывать голову сумкой или одеждой. Дома закрыть окна и двери, отключить электроприборы. Водителям, которых дождь с грозой застал в пути, следует остановиться на обочине, включить аварийный сигнал и переждать. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Самарской области продержится как минимум до среды включительно, но будет тепло. Днем до плюс 25. Курорты Турции столкнулись с рекордным падением турпотока из России. За первые полгода через аэропорт Анталии прилетело 711 тысяч россиян, на 10% меньше, чем годом ранее. Хозяева отелей готовы снижать цены на июль и август. Пляжи и отели почти пустуют, передает телеграм-канал «Шот». Ранее Российский союз туриндустрии назвал Турцию, Египет и Вьетнам главными пляжными направлениями для россиян в этом году. Но спрос на традиционные турецкие курорты снижается на фоне переориентации туристов на другие страны. В частности, на Вьетнам, который показал самый большой рост в этом сезоне. Доллар на сегодня 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля и 17 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня в Самаре будет облачно с прояснениями, дождь, местами гроза, возможен град, ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, обещают шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, температура днем до 19-21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входит МРТ 3 отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Мегаполис».

0: Леонид Агутин, радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый день, на календаре понедельник, 22 июня. Через минуту вернемся к музыке. На очереди у нас парочка хороших песен. «Розалин», «Снэп». Буквально через минуту на радио «Мегаполис».
1: Реклама.
2: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
3: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
4: 373-2010.
5: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл.
6: Дорога в облака.
5: Дорога в облака. Этот город. Ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполь».

0: Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дом у «Космопорта 2» сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
5: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
6: Самара, ловите новый спорт. «Пульс Падел». Премиальный корт, где движение, азарт и стиль встречаются на одной площадке. Современное покрытие, комфортная атмосфера и тренировки для любого уровня. «Падел» заряжает уже с первой игры. Запись по телефону. +7 925 597 66 85.
7: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио.

0: Радио «Мегаполис»
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

0: Группа Savage Garden на радио Мегаполис «Золотые хиты». В Самаре половина 12-го, в продолжение часа на 103.6 FM. На протяжении 10 минут примерно музыка нон-стоп. Дуэт «Клан Карусель» на подходе с хитом «Райт». А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области. Сегодня и завтра днем местами ожидаются сильные ливни и продолжительные дожди. Дождевая погода продержится в регионе до середины недели. Вода в Волге у берегов Самары за выходные прогрелась до плюс 21 градуса. Примерно такая же температура фиксируется в Сызрани, но здесь она, наоборот, пошла на понижение, передает комсомолка. Теплее всего вода сейчас у берегов Тольятти, почти плюс 22 градуса. Лоукостер «Победа» изменил расписание рейсов. Все из-за ограничений в аэропортах Москвы. В авиакомпании рассказали, что часть рейсов задержана, некоторые самолеты направлены на запасные аэродромы. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус своего рейса. Вернуть деньги за билет можно онлайн. Ранее об изменениях в расписании предупредил Аэрофлот. Жители Самарской области тратят на самообразование в среднем 32 тысячи рублей в год. Больше половины опрошенных продолжают учиться после школы, колледжа и вуза, сообщает Авито. Более четверти респондентов изучают историю и литературу, финансы и иностранные языки. Половина делает это для удовольствия и развития, четверть идут на курсы ради карьеры.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре облачно, с прояснениями, будет дождь, местами гроза и возможен град. Ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре 18 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Селин Дион, радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Через минуту зазвучат хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио «Мегаполис». Мы послушаем «One Republic», «Apologize», «Turn Back Time» от группы «Аква» и Майкла Джексона.
1: Реклама.

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самарит 12 часов 1 минута, плюс 19 за окном. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. На Солнце зафиксированы две вспышки класса М. Оба взрыва наблюдались в группе 5 на восточном крае звезды и стали самыми сильными с 3 июня. Об этом сообщили в лаборатории «Солнечная астрономия Иран». В начале июня у Солнца обнаружили сердцебиение, которое может влиять на Землю. По словам британских ученых, это может свидетельствовать о перестройке магнитных процессов внутри звезды, от которых зависит солнечная активность и космическая погода, влияющая на Землю. Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области из-за проливных дождей. Сегодня-завтра местами ожидаются сильные ливни и продолжительные осадки. До конца сегодняшнего дня не исключается гроза и град. Порывы ветра в непогоду могут достигать 20 метров в секунду. Водителям, которых дождь с грозой застал в пути, следует остановиться на обочине, включить аварийный сигнал и переждать. В Самаре и Тольятти на 27 июня установлен полный запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничения вводятся в связи с проведением в школах выпускных вечеров. Однако запрет не будет распространяться на бары и рестораны. Самарский театр оперы и балета стал обладателем национальной премии «Золотая маска». Итоги подведены в Омске. Награду в номинации «Опера» получила постановка сказки Гофмана Жака Оффенбаха. Премьера на самарской сцене состоялась в сентябре 2024 года. «Золотая маска» в номинации «Опера» – это новое достижение Самарского театра, заявил постановщик оперы, худрук и главный дирижер Евгений Хохлов. В этом сезоне за звание лучших спектаклей боролись 68 номинантов со всей страны. Россиянам посоветовали начинать искать работу летом. Главным преимуществом для соискателей будет снижение конкуренции, сообщает «Известия» со ссылкой на экспертов. По оценке специалистов, количество резюме летом снижается примерно с 500 до 200, благодаря чему шансы кандидатов быть замеченными возрастают. Другим плюсом становится адаптация на новом месте уже к началу осеннего делового сезона. Спрос на персонал летом растет в образовательных учреждениях, туризме, гостиничном бизнесе и логистике. Доллар на сегодня 73 рубля 44 копейки. Евро 84 рубля и 17 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 23 июня. Во вторник в Самаре будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер западный, северо-западный, 7-12 метров в секунду. При грозе порывистые. Температура нынешней ночью до плюс 17, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Игорь Корнелюк на радио «Мегаполис. Золотые хиты» вашей компании. Дмитрий Рожков. Добрый день. Удачного вам продолжения понедельника. Предстоящие 20 минут на 103.6 FM. Только музыка. Через пару минут зазвучит суперновинка Алекса Уоррена «Fever Dream».
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Самара, ловите новый спорт. Пульс Падел. Премиальный корт, где движение, азарт и стиль встречаются на одной площадке. Современное покрытие, комфортная атмосфера и тренировки для любого уровня. Падел заряжает уже с первой игры. Запись по телефону плюс 7 925 597 66 85.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
6: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
7: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
8: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
9: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
10: Ну, рассказывай, где и как.
9: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
10: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мега».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Моби на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. В Самаре половина первого. Впереди на 103.6 FM. Еще 10 минут музыки нон-стоп. Том Уолкер на очереди. Леви Лайтон. А сейчас на радио Мегаполис. Новость коротко. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. На трассе М5 в Самарской области грузовик провалился под землю. Инцидент произошел утром в Нефтегорском районе у села Ветлянка. Ширина провала составляет 20 метров. На месте работают аварийные службы. На отрезке трассы с 74 по 93 километр остановлено движение всех видов транспорта. Самарские вузы начали прием заявлений от выпускников. В этом году на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры выделено порядка 12 тысяч бюджетных мест. В первой половине наступившей рабочей недели жителей Самарской области ждут проливные дожди и грозы. В дневные часы синоптики прогнозируют до плюс 25, что соответствует норме июля. Минимальная ночная температура будет в пределах плюс 12-17 градусов. На Солнце зафиксированы две вспышки класса М. Оба взрыва наблюдались в группе пятен на восточном крае звезды и стали самыми сильными с 3 июня. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН. В Самарской области продолжают отменять летние фестивали. Сегодня стало известно, что не состоится пластилиновый дождь. Мероприятие собирало в Струковском парке Самары уличные театры со всей России. Организаторы планируют возобновить фестиваль в следующем году. Ранее власти отменили Грушинский фестиваль и Волгофест.
0: На радио Мегаполис о погоде на завтра, во вторник, 23 июня. В Самаре облачно, с прояснениями, будет дождь, возможно, гроза, ветер западный, северо-западный, 7-12 метров в секунду. При грозе порывистые температуры, предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем 22-24 градуса. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Мегаполис.

0: Энрике Иглесиас на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, и где через пару минут мы начнем слушать песни из золотой коллекции радио «Мегаполис». В этом отрезке «Dead Heads», «Wonderful Life», «Soledad at Westlife» и группа «Аха».
1: Радио «Мегаполис», 103,6 FM. Реклама.
2: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
3: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
4: 373-2010.
5: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
6: Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация размещена на сайте нашпоткодом.рф. Разрешено строительство номер 63-301-122-5252-5252-2022 года. Предложение распространится на покупку квартиры 38,3 квадратных метров до 30 июня 2026 года.
7: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radio-megapolis.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Мегаполис. 12+.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио Мегаполис.
10: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: Dead Hats – золотой коллекции радио «Мегаполис». Дальше на 103.6 FM свежие новости и прогноз погоды на завтра, а затем пятерка лучших песен о любви. В том числе послушаем Дана Балана «Лишь до утра». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM. Через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: утро с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. На трассе М5 Самарской области грузовик провалился под землю. Инцидент произошел утром в Нефтегорском районе у села Ветлянка. Ширина провала из-за размыва дорожного полотна составляет 20 метров. На месте работают аварийные службы. На отрезке трассы М5 с 74 по 93 километр остановлено движение для всех видов транспорта. Госавтоинспекция организовала объезд поврежденного участка, передает Сититрафик. Протяженность объездных путей 65 километров и 70 километров соответственно. В России начались резервные дни для основного периода ЕГЭ. До 25 июня на участие в тестах зарегистрировано почти 102 тысячи человек. Большинство из них – выпускники прошлых лет, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособорнадзора. Больше всего участников в резервные сроки зарегистрировано на ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, профильной математике, биологии и физике. Крымские летние лагеря приостановили прием детей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, это сделано из соображений безопасности. Под запрет до 1 сентября попали экскурсии, слеты, фестивали и тренировочные сборы. В Самарской области продолжают отменять летние фестивали. Сегодня стало известно, что не состоится пластилиновый дождь. Мероприятие собирало в Струковском парке Самары уличные театры со всей России. Организаторы планируют возобновить фестиваль в следующем сезоне с обновленной программой и новыми творческими идеями. Ранее из соображений безопасности власти отменили Грушинский фестиваль на Мастрюковских озерах и Волгофест в Самаре. В Самаре ищут нового подрядчика для отлова животных. Услуги нужно будет оказывать до 4 сентября. Максимальная стоимость контракта – 3 миллиона рублей. Стоимость поимки одного бездомного животного составляет около 16 тысяч. В эту сумму входит транспортировка, ветеринарный осмотр, кастрация, чипирование и содержание в приюте. С предыдущим победителем торгов контракт был расторгнут досрочно по соглашению сторон. Детское ожирение становится угрозой для России и мира. Об этом агентству РИА заявил сердечно-сосудистый хирург Лео Бакерия. Академик РАН подчеркнул, что основные причины распространения этого заболевания – фастфуд и гиподинамия. Жители Самарской области рассказали, где хотели бы провести идеальный отпуск. Опрос провел сервис «Суперджоп». 40% респондентов считают лучшим вариантом отпуска отдых в России. Треть опрошенных отдает предпочтение зарубежным поездкам. Мужчины чаще женщин голосуют за внутренний туризм. Среди заграничных направлений для отпуска мечты лидируют Турция, Италия и Таиланд. В сегменте внутреннего туризма – Сочи и Адлер. Доллар на сегодня 73 рубля 44 копейки. Евро 84 рубля и 17 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 23 июня во вторник в Самаре будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер западный и северо-западный 7-12 метров в секунду, при грозе порывистый. До плюс 17 градусов ночью, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис». Украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. Во вторник, 23 июня, будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь и, возможно, гроза. Ветер западный, северо-западный, 7-12 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

По течению дней жизнь моя течет, как законом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за

и души полет. Двух сердец дуэль каждый день идет, так за годом год. От пустых затей не уйти вперед, от пустых затей снег и гололед, так за годом год.

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у «Космопорта-2» сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: На ринге шоколадный гигант от Сампо. Огромный размер, супервкус и нокаут для цен. Всего 59,99 за мегапорцию. Хватит на всех. Ищите главный хит лета во всех супермаркетах «Миндаль». «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. 23 июня в Самаре будет облачно с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер западный, северо-западный, 7-12 метров в секунду, при грозе порывистый. Ближайшей ночью до плюс 17, завтра днем плюс 22-24 градуса. Сейчас в Самаре плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.

0: 373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
3: Радио «Мегаполис».
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radiodefismegapolis.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Мегаполис. 12+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
5: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. Во вторник, 23 июня, будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь и, возможно, гроза. Ветер западный, северо-западный, 7-12 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
3: Oh, Father, tell me.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация размещена на сайте «Нашпоткадом.рф». Разрешено строительство номер 63-301-22-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52- Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 23 июня во вторник в Самаре будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду, при грозе порывистый. До плюс 17 градусов ночью, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис». Неважно, когда вы включаете радио, в компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: Самара, ловите новый спорт. Пульс Падел. Премиальный корт, где движение, азарт и стиль встречаются на одной площадке. Современное покрытие, комфортная атмосфера и тренировки для любого уровня. Падел заряжает уже с первой игры. Запись по телефону +7 925 597 66 85.
4: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл.
5: Дорога в облака.
4: Дорога в облака. Этот город. Ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. Во вторник, 23 июня, будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь и, возможно, гроза. Ветер западный, северо-западный, 7-12 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Мама, привет, я в Миндале. Тут пломбир «Белая долина» и эскимо в шоколаде от Сампо отдают за бесценок. Да всего за 29,99. Беру 100 штук, освобождай морозилку.
4: Во всех супермаркетах «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. 23 июня в Самаре будет облачно с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер западный, северо-западный, 7-12 метров в секунду, при грозе порывистый. Ближайшей ночью до плюс 17, завтра днем плюс 22-24 градуса. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

пена, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать. Буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
7: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radio-мегаполис.ру, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Мегаполис. 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. Во вторник, 23 июня, будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь и, возможно, гроза. Ветер западный, северо-западный, 7-12 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
1: Неважно, когда вы включаете «Радио Мегаполис». Здесь хорошо всегда. 103.6 FM.

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 23 июня во вторник в Самаре будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду, при грозе порывистый. До плюс 17 градусов ночью, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в Госокно, пиши в Госокно, езжай в Госокно, хватай Госокно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
5: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. Во вторник, 23 июня, будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь и, возможно, гроза. Ветер западный, северо-западный, 7-12 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у «Космопорта-2» сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
3: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
7: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
0: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
4: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. 23 июня в Самаре будет облачно с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер западный, северо-западный, 7-12 метров в секунду, при грозе порывистый. Ближайшей ночью до плюс 17, завтра днем плюс 22-24 градуса. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
0: Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация размещена на сайте «Нашпоригадом.рф». Разрешено строительство номер 63-301-122-2022-5852-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022-2022- Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Самара, ловите новый спорт. Пульс Падел. Премиальный корт, где движение, азарт и стиль встречаются на одной площадке. Современное покрытие, комфортная атмосфера и тренировки для любого уровня. Падел заряжает уже с первой игры. Запись по телефону +7 925 597 66 85.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: утро с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
4: Дорога в облака.
3: «Дорога в облака». Этот город. «Ветер знает». «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегапорт».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. Во вторник, 23 июня, будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь и, возможно, гроза. Ветер западный, северо-западный, 7-12 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 22-24.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radio-diffiz-мегаполис.ру, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Мегаполис. 12+. Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
5: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: В Самаре 19 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Спонсор прогноза ООО МЛЦ. Медицинский многопрофильный центр. Завтра, 23 июня, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный с переходом на северо-западный с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис». Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Самара, ловите новый спорт. Пульс Падел. Премиальный корт, где движение, азарт и стиль встречаются на одной площадке. Современное покрытие, комфортная атмосфера и тренировки для любого уровня. Падел заряжает уже с первой игры. Запись по телефону +7 925 597 66 85.
5: Дом у Космопорта 2 сдан.
6: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
5: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
7: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
8: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
9: Ну, рассказывай, где и как.
8: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
9: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
10: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: Очень сложно.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 23 июня, в Самаре ожидает облачная с прояснениями погода. Дождь, местами сильный, не исключается гроза. Ветер западный с переходом на северо-западный при грозе с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. На ринге шоколадный гигант от Сампо. Огромный размер, супервкус и нокаут для цен. Всего 59.99 за мегапорцию. Хватит на всех. Ищите главный хит лета во всех супермаркетах «Миндаль». «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара, «Аврора Молл». «Дорога в облака», «Этот город», «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 23 июня, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь, местами сильный, не исключается гроза. Ветер западный с переходом на северо-западный при грозе с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Новые кроссоверы европейского бренда по цене топ-версии «Лады Весты». Возможно, скоро это станет реальностью. Завод «Юнисон» под Минском запустил крупноузловую сборку трех моделей «Ситроен». Все машины собираются из комплектов, сделанных в Китае. Самый доступный вариант – «Ситроен C3 XR». Его цена стартует от 2 миллионов российских рублей. Компактный кроссовер C5 Aircross и кросс-лифтбэк C5X будут дороже от 2,5 миллионов. Стоит напомнить, в начале прошлого десятилетия Citroёn пользовался в России популярностью. Были времена, когда марка продавала у нас более 30 тысяч новых автомобилей в год. А пока в Беларуси выпустили только пробную партию из 48. Но если будет спрос, производство станет более масштабным. Как говорится, процесс пошел.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио

0: себе нарушить договор или схитрить, можете ожидать, что и с вами поступят точно так же. Девы, гармония возможна только в очень узком коридоре. Шаг вправо, шаг влево, и можно ожидать ссоры, даже истерик. Весы, будет важна вторая половина дня. Не нагружайте себя чрезмерно утром. Скорпионы, чувство меры поможет избежать неприятностей. Это касается как еды горячительного, так и непредвиденных трат и обещаний. Стрельцы, какие-то процессы подойдут к концу. Будьте внимательны и не делайте резких движений, чтобы не испортить то, что было сделано. Козероги, не все будет зависеть от ваших личных усилий. Улучшения, так же как и материальные результаты, будут неполными. Водолеи, одной из ваших задач будет избежать двоякого толкования ваших слов или документов. Абсолютно все требует фиксации на бумаге. Рыбы, доверяйте логике, а не чувствам. Эмоции могут завести вас очень далеко от нужной дороги.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 23 июня, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь, местами сильный, не исключается гроза. Ветер западный с переходом на северо-западный при грозе с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Мама, привет, я в Миндале. Тут пломбир «Белая долина» и эскимо в шоколаде от Сампо отдают за бесценок. Да всего за 29,99. Беру 100 штук, освобождай морозилку.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
4: Дорога в облака.
3: «Дорога в облака». Этот город. «Ветер знает». «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Here's mine. I found out.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, придется встраиваться в заданные рамки, хотите вы этого или нет. Один день вполне можно потерпеть. Тельцы, внезапно сыграют альтернативные решения и источники дохода. Не стесняйтесь обращаться за помощью в случае надобности. Близнецы, не стоит принимать окончательных решений. Лучше будет оставить зазор, который позволит совершить любой маневр. Раки, самообладание. Без него будет никак. Думайте дважды, прежде чем что-то предложить или на что-то согласиться. Львы, если вы позволите себе нарушить договор или схитрить, можете ожидать, что и с вами поступят точно так же. Девы, гармония возможна только в очень узком коридоре. Шаг вправо, шаг влево, и можно ожидать ссоры, даже истерик. Весы, будет важна вторая половина дня. Не нагружайте себя чрезмерно утром. Скорпионы, чувство меры поможет избежать неприятностей. Это касается как еды горячительного, так и непредвиденных трат и обещаний. Стрельцы, какие-то процессы подойдут к концу. Будьте внимательны и не делайте резких движений, чтобы не испортить то, что было сделано. Козероги, не все будет зависеть от ваших личных усилий. Улучшения, так же как и материальные результаты, будут неполными. Водолеи, одной из ваших задач будет избежать двоякого толкования ваших слов или документов. Абсолютно все требует фиксации на бумаге. Рыбы, доверяйте логике, а не чувствам. Эмоции могут завести вас очень далеко от нужной дороги.
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

so they can mourn. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.